витамин да цени лучше тиктока. Възьми свое мнение за сунни в жопу. Да я са имуна, не говорю много. Ярка си ею, замичаш порога. Резона для вас, как знакомое место. Я забираю свое и шестерство. Пальчики веером със суета. Слышали хит на тук.